0: 为何以前小看我冠旧天就说还无见怪
1: 丢丢看到无力的阴阴中清堂心地
0: 为何取干心中更谁欲何
1: 我懂丢论走哪懂何我为大作迷尽天流可为迷
0: 地势如何
1: 命运之我不通于其今朝马路从那丢台今非救命今欲其命处处不要可爱那金身
0: 那吕梦心在如何
1: 过世出世断事要事无过去还断被灾也妙命运秘技
0: 可取干老虎
1: 老寨老寨哟
0: 你今朝如何
1: 黄花生金酸
0: 你今朝更何如何
1: 不是鸟你
0: 为何难道不是一黄金就流离共偶吗
1: 就是某些有对卡之爱吧
0: 为何某些有激存之心
1: 啊
0: 啊啊
1: 哦
0: 哦哦哦哦哦
1: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦